0: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс.

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 48 287 от 23 января 2012 года.

Мишель на малиновой луне. Только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. За легкий мелодичный дэнс-поп будут ответственны Боб Синклар и Кайза. Послушаем I Can't Wait. Прежде насладимся одним из главных электронных хитов этого лета. 15-я строчка мирового Шазама и Афробит вещица от диджея Годжи Джейсона Дерула Мичико. Также совсем скоро. Вот раньше всех встречай Зейна с поп R&B истории Die For Me. Выбрать из многообразия стилей что-то близкое для себя будет совершенно нетрудно. Это Европа Плюс. Никуда не уходи.

на секунду не будем отвлекаться от суперхитов в ближайшие полчаса здесь, на Европе Плюс. В нашей компании исключительно топовые артисты. Впереди Медуза и Генрика Мамайл с вещицей «Don't Wanna Go Home». Чуть раньше здесь отметится Miss Moss с новинкой «Hello, the sun is up, where are you?» А еще лови суперхит от Али Фарбана и Рене Миллера «Body Talk». Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки. За твое внимание поборется Stromae, Coldplay и многие-многие другие. Ничего не пропустим.

Мэтт Медуза и Генри Камамайл. Ну, если, конечно, ты дотусил до этого времени и все еще не планируешь и не хочешь возвращаться домой, то твои выходные действительно проходят максимально круто, и потом будет что вспомнить. Да, с некой завистью в голосе сказал я это, да? Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Впереди трек, который вот лично мне понравился вообще с первых аккордов, с первых нот. Надеюсь, у тебя будет так же. Это Bauza Magnetic на подходе. Прежде будем слушать Доминика Файко с темой Baby Doll, а также Билли Айлиш с суперхитом Birds of Feather здесь, на Европе Плюс. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет!

Magnetic прямо сейчас, но этот трек действительно обладает каким-то магнетическим свойством. Послушал разок, и хочется еще. Да, все как и с летним У здесь на Европе Плюс. У него тоже этот магнетический эффект имеется. Послушал раз, и потом уже автоматически подключаешься каждый день. А напомню, что по будням с 7 до 10 по Москве Тимур Бодров будет всю нашу необъятную и дарит множество подарков. Не пропускай. У нас далее больше хитов и больше музыки. Another и 24 Ultra с вещицей Talk to You. Гарри Стайлс и шедевральный трек As It Was, а также Алекс Уоррен и суперхит Fever Dream впереди на радиостанции номер 1 в России. Оставайся.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Исключительно хитовые полчаса ждут тебя впереди на Европе плюс. Отвлекаться от музыки не будем, чтобы послушать как можно больше топовых треков. С нами Кэти Дикей с классной новинкой «Бамбалео». Прежде здесь отметится Джонни Федук с историей «Летто».

еще раньше встречай банду BTS с суперхитом Swim. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появятся Феликс Йен и Жасмин Томпсон, Эйва Макс и многие-многие другие полетели.

0: Ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 5 часов утра.

беззаботно. Мэтт Кейзи Дикей с новинкой «Бамболео» только что. Двигаемся дальше, заряжаем больше хитов и больше музыки. Впереди трек, который покорил мир сразу в двух вариантах. И оригинал Тейм Импалы впечатлил меломанов. И версия, записанная с Дженни, пришлась по вкусу. Мы послушаем как раз-таки второй вариант истории «Дракула». Прежде лови Хевен и Кейтлин Арагон с вещицей «I Run», а также Леони Калума Скотта с суперхитом «Stay». Ну и напомню, что слушать радиостанцию номер один в России можно с помощью умной колонки. Достаточно сказать ей «Включи Европу Плюс», и все, лучшие треки планеты заиграют для тебя в ту же секунду. Попробуй.

The Sun Like Dracula. Бегу от солнца, как Дракула. Ну вот, согласись, конечно, одно дело бежать от палящего солнца под кондиционер в номер с видом на море. Да, и совершенно другое из ближайшего кафе обратно в офис. Да, ну надеюсь, первый вариант у тебя был или еще будет в отпуске этим летом, конечно же. Tame Impala и Jenny только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Тиесто и Брайана Грейс с изумительной вещицей Beautiful Places на подходе. Прежде встречая Эллену Уокера с мелодичной историей Sing Me to Sleep. А вот еще раньше с нами Эббен с суперхитом Hollow. Все это здесь на Европе+. Оставайся.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Только топовые артисты, только крутые хиты ждут тебя на Европе плюс в ближайшие полчаса. Никаких остановок в прослушивании не предвидится. Зовут меня Андрей Каясов. Лови несколько тизеров на подходе. Келвин Харрис и Джейзи с темой Satisfy. Вместе с нами Ава с новинкой Meet Me in the Dark. Чуть ранее здесь отметится Post Malone с суперхитом Cold. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появится Мадонна, Тедди Свимс и многие-многие другие. А в новом часе встречай Макса Филина.
0: Реклама.
2: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн. Умные.

0: технологий и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте gelandrus.ru.
1: Европа Плюс.ру.
2: Здесь лучшие мировые хиты.
3: Никаких.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, салют не спящий, в столице 6 утра.

Или лето, не лето какое-то, правда? Но ведь было, а? Было! Кевин Харрис не оболшал, и к лету 2026 совместно с ирландской певицей Джаззи сделал крутейший бенгер. Настроение этого лета, этого уикенда satisfied. А желаю вам этим летом утолять все свои жажды, все свои желания, все свои прихоти. Ну, если это другим сильно не мешает, правда? Нотка здорового эгоизма всегда пригодится. Вот, например, хотите вы больше хитов и больше музыки? Что надо делать? Надо делать громче, надо включать Европу Плюс и забирать уже в ближайшие минуты Сабрину Карпентер «Эспрессо». Именно через пару минут встретим этот классный летний хит. Еще впереди с нами здесь Ваня Дмитриенко, и она дама, которая вернулась с крутейшим танцевальным альбомом. Это Мадонна, и мы послушаем один из ярких хитов, уже теперь хитов, новинка вместе с Мартином Гарриксом «Bizarre». Да, великая и ужасная Мадонна впереди на Европе+.

Тинка Confessions 2, сиквел к легендарному альбому Confessions on Dance Floor. Спустя 21 год Мадонна снова совершает новаторский прыжок в неизвестность, продолжает экспериментировать, и нам это нравится. Прямо сейчас новинка, один из 16 треков с альбома совместно с Мартином Гарриксом, Bizarre. Да, крутейшая работа, если нравится, уже можно поддержать Мадонну и Мартина на сайте europaplus.ru в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Действуйте, голосуйте, дерзайте. И ждем Мадонну на первой строчке нашего хит-парада. Пока же впереди здесь, ребята, Temper City, South Away. Также встретим Чимина, Ху, а еще впереди группа Градусы.

Spännande, det är vi då hos Nime Porter. Next summer. DJ Marshmello i Portugal, The Mentor, som tillhör till Polsche Sackmanics. Еще через пару минут здесь Wise, Wait, еще будет отель Skyfall, также в эти 30 минут на Европе Плюс Alan Walker и

0: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
1: Европа Плюс. Радио номер 1.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я

В общем, всем, кто работает, всем, кто отдыхает, большой привет от Европы Плюс. И, конечно, вам больше хитов и больше музыки. Через пару минут забавная песенка «История Fever Dream» от Алекса Уоррена. Будут также классные девчонки Sugar Babe, Stronger. А еще скоро здесь Мари Краймбрери и Уджель. Moving to the Sun. Меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.

0: двигаться в сторону солнца, в сторону света и получать больше удовольствия, в том числе и музыкального, конечно, тоже. Через пару минут здесь ребята, которые в этом году отмечают свое 25-летие. Вдумайтесь в эти невероятные числа. Tokyo Hotel, California Nights уже через пару минут. Встретим также еще одну яркую новинку этого лета. Это Mismo, Hello, The Sun Is Up, Where Are You?
1: Disco X on

0: песню, все конвертировали в творчество. Ever Since You Left Me — один из ярких хитов этого года. Классная работа. Дальше здесь, на Европе Плюс, Sam Feld и OAX, My Heart Goes. Встретим также Magic Root. Оставайся с нами.
1: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: больше хитов, музыки, оставив Оффенбах, BTS. Все лучшее впереди.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+. Европа Плюс.

0: Время новостей. Встречайте Марата Бекметова.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Макс. Доброе утро всем. В Анапе разрешили открыть уже 83 пляжа. Испания вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. И сегодня Всемирный день шоколада. Об этом прямо сейчас. Итак, в Анапе разрешили открыть 83 пляжа, еще 14 зон отдыха проходят проверку. Отмечается, что после загрязнения побережья мазутом очищено больше 3,5

5500 километров береговой линии, это с учетом повторных выбросов. С пляжей вывезли свыше 180 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Неделю назад разрешение на купание и отдых действовало в отношении 75 пляжей Анапы. Еще 11 проходили финальный этап проверки. Центробанк ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей. Она, напомню, посвящена Центральному федеральному округу и выполнена в оливковом и оранжевом цветах. Оформление лицевой стороны соответствует купюре выпуска 22 года. Это фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. А на обновленном обороте вместе с Ржевским мемориалом советскому солдату теперь разместили стилизованное изображение карты федерального округа. Испания обыграла Бельгию и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 2-1. Испанская команда добралась до полуфинала впервые с победного турнира 2010 года. В полуфинале во вторник испанцы сыграют против сборной Франции. Ну а ближайшую ночь пройдут еще два матча четвертьфинала. В полночь по московскому времени встретятся сборные Норвегии и Англии, а в 4 часа команды Аргентины и Швейцарии. Масштабный парад ретро-транспорта пройдет сегодня в столице. В день московского транспорта по улицам города проедет колонна исторических трамваев и ретро-автомобилей. Парад стартует в 11:30 от метро Новокузнецка и пройдет до Чистопрудного бульвара, где до 6 часов вечера будет работать выставка. Гостей ждут интерактивные зоны в духе 1930-х годов, старт и финиш исторического ретро-ралли, фотозоны, игры, мастер-классы и выступления артистов. Сегодня все любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада. Специалисты говорят, что в шоколаде есть элементы, которые способствуют отдыху.

Действуют на центр удовольствия, улучшают настроение и поддерживают тонус организма. Добавлю, что во Всемирный день шоколада в разных странах проходят фестивали и другие мероприятия, посвященные этому сладкому празднику. В конце выпуска курсы валют. На выходные понедельник доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Макс Филин. Всем доброго утра.

Открыв глаза и слушает Таню Ткачук и этот романтичный саксофон. Вот уж каких точно ресурсов сполна, так это музыкальных на Европе Плюс. В этот уикенд дальше больше хитов и больше музыки. С нами команда One Republic Connection. Будет новинка от КДДК, а еще через пару минут Disturbed Seal и The Second Voice и Гороскоп.

0: обсуждаем прямо сейчас в гороскопе.
1: Гороскоп.
0: Овны, помните, закон бумеранга действует лучше всех других законов науки. Тельцы, вы будете получать удовольствие от каждой минуты этого дня. Близнецы, даже простой телефонный звонок может изменить вашу жизнь. Не забывайте проверять телефон. Раки, не упустите возможность хорошенько выспаться и никуда не идти. Львы, пора обратить внимание на того, кто так упорно его добивается. Девы, не стесняйтесь радовать близких, и они ответят вам взаимностью. Весы, постарайтесь. Старайтесь быстрее устранить причину своей тревожности, если она вдруг появится. Скорпионы, если сердце требует перемен, то не стоит ему перечить. Понятно? Стрельцы, в сказках всегда побеждает добро. Помните об этом. Козероги, что-то очень важное постучится сегодня в вашу жизнь. Ждите. Водолеи, оставьте свою серьезность пока где-то там, в стороне. Рыбы, скучаете? А вы вообще помните, сколько планов себе прописали на этот год? А? Если не прописали, пишите. А сколько хитов мы прописали на этот год? Вау! Прямо сейчас с нами Connection.

0: классно провести время. Все это соединяется в отличное комбо здесь на Европе Плюс. Через пару минут послушаем хит «Stay» от Леони и Калума Скотта. Будут также «Shouts» и «Cup Sport Only You», а еще проект «Медуза» «Don't Wanna Go Home».
1: On s'est fait la promesse de ne plus se voir. Mais ce qu'on avait avant, je continue d'y croire.

0: здесь на Европе Плюс. Главный гимн всех тусовок, всех вечеринок этого лета. I don't wanna go home tonight. Это то состояние, когда ты понимаешь, оу, я не хочу, чтобы эта туса заканчивалась, я не хочу никуда уходить, я остаюсь и классно провожу время. А что мы сделаем здесь дальше на Европе Плюс? Останемся и поймаем еще больше хитов и больше музыки. Впереди Зиверт, эгоистка, а еще девушка с роскошным тембром голоса. Это Элли Голден и ее Burn.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
3: Реклама.
1: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
4: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
5: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
7: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
6: Ты станешь очень богатым человеком.
7: Кодекс Данте. Уже в кино. 18+.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
8: Плейлисты разных стилей и направлений.
1: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
9: А котики?
1: И, конечно, котики.

0: когда ты смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя.

0: еще большее пламя суперхитов. С нами Teddy Swims, Mr. Know It All. Будет также Alok, Holy Molly и John Summit.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: нами Марат Бекметов на Европе Плюс новости.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Макс. Доброе утро всем. Изменены правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. В России хотят изменить сбор за возврат билетов на поезда. И сегодня Всемирный день народонаселения. Об этом прямо сейчас. Итак, новые правила определения расходов на ремонт по ОСАГО вступают в силу с этого дня. Теперь при определении средней стоимости запчастей не будут учитываться цены аналогов, если они на 70% и более дешевле оригинала. Средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Кроме того, в стоимость ремонта станут включать в полном объеме расходы на детали одноразового использования, уплотнители, наклейки и так далее. Маркировка лекарств помогла заблокировать продажу 21 миллиона препаратов с нарушениями. Из них 300 тысяч были просроченными. По данным системы «Честный знак», если упаковка заблокирована по решению органов власти, то лекарство получает статус «оборот приостановлен». В таком случае касса просто не пробьет препарат. Маркировка позволяет отслеживать движение препаратов по всей цепочке от производителя или импортера до конечной продажи. В России предложили изменить порядок взимания сбора за возврат билетов на поезда. Предполагается установить новый сбор не более 10% от стоимости билета. Также перевозчики могут сделать шкалу. Чем ближе поездка, тем выше процент. Сейчас сбор составляет всего 3 рубля 70 копеек, из-за чего многие пассажиры покупают билеты на разные даты про запас, а потом их сдают перед поездкой. Новая система позволит вернуть в продажу до 9 миллионов мест. Сегодня Всемирный день народонаселения. По данным ООН, именно 11 июля 1987 года население Земли превысило 5 миллиардов человек, а два года спустя, по решению организации, 11 июля стало Всемирным днем народонаселения. Во второй половине 20 века население мира увеличилось более чем вдвое, перейдя в 99 году отметку в 6 миллиардов. Сейчас на Земле больше 8 миллиардов человек, а к концу столетия будет 11. Мошенники стали маскировать фишинговые ссылки под кнопку «Отписаться». Нажатие на нее может ввести на форму для сбора личных данных или распространять вредоносное программное обеспечение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на специалистов по кибербезопасности. Злоумышленники играют на усталости пользователя от спама. Человек нажимает «Отписаться» почти автоматически. Пользователям рекомендуется проверять адрес отправителя, а при подозрениях сразу закрывать страницу. В конце выпуска курсы валют на выходные понедельник. Доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Макс Филин. Всем доброго утра.

20:26 на Европе Плюс звучит так. Это хит Shades of Blue от Джона Смита, Эдди Уолта и Джули Чёрч. И это пока только начало. На сегодня, на субботу, на этот уикенд, прямо скажу, в ваших интересах слушать Европу Плюс. Сегодня до самого заката в 20:00 появится он, Тимур Бодров, и выведет нас на танцполы. А там мы встретим 25 лучших танцевальных треков этой недели. Кто они? Мы узнаем сегодня в 20:00 по московскому времени. Включайтесь в ТОП Клаб Чарт на Европе Плюс. Пока же впереди тоже будет хитово. Джонни и Федук снова про лето. Чуть раньше Ив Ларок и Another Day. Будет гороскоп, и через пару минут здесь Temper City Self-Aware.

0: слушаете на Европе Плюс оказался Rhythm in the Stars. У нас прямо сейчас тоже кое-что про звезды.
1: Гороскоп.
0: Да-да, он самый. 11 июля сегодня, 2026, на всякий случай, вдруг вы запутались. Овны, помните, закон бумеранга действует лучше всех других законов науки. Тельцы, вы будете получать удовольствие от каждой минуты этого дня. Близнецы, даже простой телефонный звонок может изменить вашу жизнь. Не забывайте проверять телефон. Раки, не упустите возможность хорошенько выспаться и никуда не идти. Львы, пора обратить внимание на то, как... И кто так упорно его добивается. Девы, не стесняйтесь радовать близких, и они ответят вам взаимностью. Весы, постарайтесь быстрее устранить причину своей тревожности, если она вдруг вообще появится. Скорпионы, если сердце требует перемен, не стоит ему перечить. Стрельцы, в сказках всегда побеждает добро, помните об этом. Козероги, что-то очень важное постучится сегодня в вашу жизнь. Водолеи, оставьте свою серьезность пока где-то в стороне. Рыбы, вы скучаете, а вы вообще помните? Помните, сколько планов себе написали на этот год, а? Да, исполняйте планы и, конечно, делайте это в компании лучших хитов планеты на Европе+. Впереди Джонни, Федук, Про Лето и Айв Ла Рок прямо сейчас, Another Day.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту. Приложение для путешествий номер один.
1: Акция Дисней 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Снимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
4: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
4: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
5: В столице уже 10 утра. И на Европе Плюс новости с нами Марат Бекметов.
6: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
7: Привет, Макс. Доброе утро всем. Испания вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. Российские рестораны начали сокращать свое меню. И парад ретро-транспорта пройдет сегодня в Москве. Об этом прямо сейчас. Итак, Испания обыграла Бельгию и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 2-1. Испанская команда добралась до полуфинала впервые с победного турнира 2010 года. В полуфинале во вторник испанцы сыграют против сборной Франции. Ну а ближайшую ночь пройдут еще два матча четвертьфинала. В полночь по московскому времени встретятся сборные Норвегии и Англии, а в 4 часа команды Аргентины и Швейцарии. Центробанк ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей. Она, напомню, посвящена Центральному федеральному округу и выполнена в оливковом и оранжевом цветах. Оформление лицевой стороны соответствует купюре выпуска 22 года. Это фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. А на обновленном обороте вместе с Ржевским мемориалом советскому солдату разместили стилизованное изображение карты федерального округа. Российские рестораны начали сокращать меню из-за роста расходов. Заведения общепита отказываются от части сложных позиций, упрощая рецептуры. Операционные затраты ресторанов с начала года выросли на 12%. Как пишет «Известия», некоторые заведения уменьшили меню примерно на 20%. В первую очередь изменения затронули блюда, которые требуют дорогих ингредиентов или редко пользуются спросом. Масштабный парад ретро-транспорта пройдет сегодня в столице. В день московского транспорта по улицам проедет колонна исторических трамваев и ретро-автомобилей. Парад стартует в 11:30 от метро Новокузнецкой и пройдет до Чистопрудного бульвара, где до 6 часов вечера будет работать выставка. Гостей ждут интерактивные зоны в духе 1930-х годов, старт-финиш исторического ретро-ралли, фотозоны, игры, мастер-классы и выступления артистов. Социологи узнали, говорят ли россияне о своей подработке начальнику. Почти треть опрошенных рассказали о дополнительной занятости сами. 9%, когда их спросили об этом напрямую, а 27% не хотят рассказывать о дополнительной занятости. Главной причиной не говорить о подработке начальнику является боязнь, что станет больше задач на основной работе. Среди других причин называются боязнь осуждения со стороны коллег, сокращение зарплаты, а также риск увольнения. В конце выпуска курсы валют: доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Макс Филин. Всем прекрасного дня.

так светло, так солнечно, что даже Дракула нравится, представляете? Это Тейм Импала и участница южнокорейского Girls Band Дженни прямо сейчас на радиостанции номер один в России. Дальше больше хитов и больше музыки. С нами Кайго, добавим Tropical House. Стал The Show еще впереди. Хит лета, DJ Gojja, Jason Derulo и Melody Michiko.

0: BTS и будем делать swim. Swim через пару минут The Hurts и Purple Disco Machine, Wonderful Life. Также до финала часа здесь The Cardigans.
1: Реклама.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
8: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
10: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Мал.
9: Ты станешь очень богатым человеком.
10: Кодекс Данте. Уже в кино. 18+.
11: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
12: В этом весь Т.
11: И в этом весь ты.
13: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.
14: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
15: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
16: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
17: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ.
18: 18 и 19 июля.
17: Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест.
18: Билеты на vkfest.ru.
19: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
20: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс.

давно известная. Солнце светит всем одинаково. И, конечно, как ты думал, the sun is up. Исключительно, так сказать, where are you? Дальше здесь тоже для for you, для тебя больше хитов и больше музыки. Леони и Каллум Скотт уже через пару минут. Stay. Будет также ребята Бенати Brothers, Make Me Feel. Еще будет мастер слова Кендрик Ламар и диджей Маршмеллоу, инди-поп-рок ребята Portugal The Man представят работу Phoenix. Меня зовут Макс Филин. Всем классной субботы, классного уикенда вместе с Европой Плюс.

Дальше в это лето с лучшими хитами на Европе Плюс. Big Kungs уже впереди, Galaxy, встретим также Charlie XCX, Bull Clap, а еще скоро Мистер Тиесто и Бриана Грейс, Beautiful Places. Меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда!

0: поймаем уже в 20.00 с Тимуром Бодровым в топ-клаб-чарте. Придет он, Тимур Бодров, наш предводитель на танцполе. И все мы окажемся там в компании 25 лучших танцевальных электронных треков этой недели. Какими они будут, узнаем скоро. Пока же до финала этого часа здесь человек лета Кельвин Харрис «Summer». И через пару минут Оффенбах и Джастин Джессо «Over You».
1: Реклама.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито строим

0: надо для ремонта, на Авито.
1: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
9: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Вернем на

0: 2019 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения Купер

Fugel, Email Angel и Ultranate. Moving to the Sun. Двигаемся напрямик к солнышку. Меня зовут Миша Зайцев. Мы на радио номер один в России прямо сейчас. Я лично двигаюсь только к холодильнику. Целенаправленно в последние дни. И пытаюсь это каким-то образом исправить. Пока буду смотреть лайфхаки, расскажу, что будем слушать в самое ближайшее время. Ваня Дмитриенко споет трек «Ртуть» сразу после Illusion от Дуа Липы. Европе плюс, не пропускай.

0: Пока моя Мишель планирует свидание на Малиновой Луне, я тебе рассказываю, что тебе бы неплохо записать в календарь планов скачать приложение Radio Hub. Потому что... Подожди, потому что у меня есть причины для этого. Во-первых, мы будем видеться чаще. Но это ли не причина? Если нет, то там больше хитов, больше музыки, музыкальные потоки, прямая трансляция со студии. Все для тебя. Скачивай. Будем ближе, чаще. Впереди Серж Дивант и Хейдли, Addicted, также Don't Leave, Accent, Сера и Миша Миллер на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
3: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
4: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
5: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Купер.ру/SP/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: летели самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцент 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи.

0: сделать жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО «Т-Банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
2: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
3: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Программу дополняют мастер-классы, детские площадки, игры, фотозоны и выступления артистов проекта «Музыка в метро» и академического хора Московского метрополитена. Вход свободный. И это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+.

Let me talk to you, Antar, 54 Ultra, talk to you на Европе Плюс, больше хитов, больше музыки. Далее Calvin Harris появится, порадует нас треком My Way. Также Alif Farben, ожидаем Rainy Miller, Body Talk, не пропускай.

0: действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
1: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
0: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.t2.ru.
2: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. Точка банк.
3: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

Отличный трек от Мизмо на радио номер один в России. Hello, да, иногда полезно просто здороваться даже с незнакомыми людьми. Пускай тебя воспринимают немножко за сумасшедшего, зато у тебя настроение шикарное. Идешь себе, здороваешься с людьми, здороваешься с миром. Главное потом убежать от психиатрических, от людей, которые решат, что вам место в других местах, да. Не на улице, а в клинике. Но нет, я о чем хочу сказать, что нужно улыбаться. Нужно улыбаться, все правильно. Мизмо поет. Надо здороваться с солнцем, здороваться с миром и слушать музыку, желательно потрясающую, вот как у нас здесь на Европе. Плюс Coldplay, Little Sims, Burn the Bear, Яляна и Тини впереди. We Pray сразу после Леони и Калам Скотта. Stay в твоих динамиках. Делай громче. Это лето. Вместе с нами летим вперед.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Полчаса хитов впереди. Рассказываю, что будем слушать. Обязательно Satisfy и обязательно Calvin Harris. Чуть ранее, ну, уже известный хит Sugar, Maroon 5. Также сегодня нас порадует Teddy Swims и его Mr. Know It All. Все это уже в следующем часе специально для тебя на Европе Плюс.
0: Реклама.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объема.

0: дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам,

0: Вот и Can't Wait. Вот Кейзи и Боб Синклер поют нам прекрасную песню на радио номер один в России. I Can't Wait. Вот хитов на Европе Плюс, конечно же, Can't Wait. Чего еще в этой жизни летом в субботу, в июле в Москве не можно никак дождаться. Может быть, какого-нибудь свежего коктейля. У нас каждый трек как свежий коктейль. Нелли, например, Just a Dream прозвучит в финале этого часа сразу после Artemas. I Like The Way You Kiss Me. Не пропускай.
1: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама. Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.

0: мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
1: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
2: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
3: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
4: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
5: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Мамоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и...

0: Думал о ней, думал о том, кем же мы вдвоем станем. Это Нелли, это Just a Dream. Да, иногда думать полезно, а иногда слишком, может быть, даже вредно. Да, иногда стоит расслабиться, просто отдохнуть, отдать себя этому миру. Больше хитов впереди. Европе Плюс, летим.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европа Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и

0: бесплатно, без регистрации, красиво, удобно, функционально. Скачай Radio Hub, новое приложение Европы Плюс, 12+. Radio Hub.
1: Европа Плюс, радио номер один в России.

0: 29 на 33 Эбон Hello. Номер 32 на финише недели Брак Секстиан Pay to Exist. А вот плюс 4 строчки у следующего хита, называется он Феникс, это Беовулф. Она же Валерия Василевская, но свой этот псевдоним Беовулф объясняет так, что мол, человек, который способен меняться и принимать разные облики от Бе до Вулф. Ну, понятно, нет. Беовулф, Феникс.
1: 31 место.

0: Наш взгляд, будущее сегодня хит или нет, обсуждаем в группе Европы ВКонтакте. И прямо сейчас вспоминаем хит, который рекордные 8 раз в 2011 году был на вершине чарта Европа Плюс. In the Dark, и это Дэв.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра.

0: научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
1: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
2: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
3: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
2: Ты станешь очень богатым человеком.
3: Кодекс Данте. Уже в кино. 18+.
4: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
5: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
6: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ.

0: Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УБН 116-784-739-2130+.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
2: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

Рокстон в Еврохит Топ 40 Европлюс с 19 на 21 место на этой неделе. Ну что, у нас впереди уже лучшая двадцатка. Да, вот так вот незаметно пролетел этот час практически. Двадцатка впереди, но сначала хит, который только может попасть к нам в чарт. Это та, у кого недавно вышел новый альбом, буквально несколько дней, и она показала и доказала, что еще ого-го. Ого-го. Мадонна! И с ней вместе Мартин Гаррикс прямо сейчас. Bizarre.

0: Кизар. Мы, конечно, ждем в нашем чарте Евро плюс Еврохит ТОП 40. Надеюсь, уже через неделю.
1: Европа плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

альтернативные миксы времен Parachutes. Аукцион на Wax Poetics продлится до 19 июля. Часть выручки направит фонд поддержки музыкального образования. Кукла Барби в образе Майли Сайрус поступила в продажу за 70 фунтов стерлингов. Певица назвала это осуществлением мечты и

Yes, у нас в чарте с третьего на четвертое место за неделю, но впереди уже лучшая тройка Еврохитов 40 Евро плюс. И седьмого на третье прорывается он. Тедди Свимс. Уже скоро мистер Know It

0: Dracula. Следующие итоги уже через неделю. Так что не забываем выбирать лучших на europaplus.ru. Там же можно послушать и треки сегодняшнего чарта. А топ-чарт Европа Плюс смотри на Муз-ТВ в субботу в 11 утра. И, конечно, не забудь скачать наше новое приложение Radio Hub. Бесплатно, без регистрации. Трансляция из нашей студии 24 на 7. В общем, скачивай приложение Radio Hub. И, конечно, слушай наш подкаст.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Radio Hub. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Radio Hub.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
4: Продвигаемся далее. Всем привет. 18:00 в Москве.

был с нами Робби Плюс, ритмичный летний трек Magnetic. Ну, примерно так ритмичный и по-летнему проведем сегодняшний вечер. В 20.00 у нас еще стартует Топ Клаб Чарт и потом Резиденс. Так что много электронных танцевальных ритмов сегодня. Обязательно подключайтесь, будет не скучно. Пока же ждем Temper City, Self Aware и Джонни Федук. Тоже на подходе. Лето здесь на Европе Плюс.

0: Джонни Федук на Европе Плюс. Лето. Да, лето в разгаре. Отдыхаем, наслаждаемся классным временем года под лучшую музыку. Впереди у нас действительно одна из лучших певиц нынешнего времени. Это Оливия Дин. Слышим «Man I Need». И дождемся Capital City с «Save and Sound» совсем скоро.
1: Реклама.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: Отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действия 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
6: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jakar.ru.
7: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
8: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

KDDK на Европе Плюс, Бамбалео, сплошное лето в нашем плейлисте. Ну, Бамбалео продолжается субботнее, так что продвигаемся далее. Не скучно, еще больше классных хитов заряжаем. Впереди отличнейший хит на все времена от Avicii. Слышим Wake Me Up и дождемся Алекса Уоррена, Fever Dream, через пару минут.

Кельвин Харрис и Джази на Европе Плюс, Satisfy. Ну, чтобы абсолютно полностью удовлетворить все свои потребности в хорошей музыке, не забудьте скачать наше новое мобильное приложение Radio Hub. Там огромное количество хитов на любой вкус, много музыкальных потоков, так что welcome. Заходите, проверяйте Radio Hub. А пока же движемся далее вместе с Дэйви Тэмс, услышим Rain Dance и дождемся Тиесто и Бриана Грейс. Beautiful Places на Европе Плюс.

Сейчас ты, Бриана Грейс, на Европе Плюс, Beautiful Places. Ну, надеюсь, да, в красивых местах вы проводите эти выходные под красивую музыку. Скоро будем переключаться на красивые электронные ритмы. Топ-клаб-чарт начнется буквально через 10 минут, так что дождитесь. А пока же до финала часа здесь Pink and A Truth, Just Give Me a Reason. И дождемся Эйву Макс, Spotify.

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Самых разных стилей.

0: Just Give Me A Reason. Дальше переключаемся исключительно на танцевальные, электронные ритмы. Прямо сейчас начнем с топ-клаб-чарта. Встречайте Тимура Бодрова. Танцуйте, отдыхайте, оставайтесь с Европой Плюс. Всем отличного вечера.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: ваш гид в мире актуальной электронной танцевальной музыки Тимур Бодров.
1: Суббота, 8 вечера, и это значит, нам пора переместиться на самый большой радиотанцпол страны. Привет, я Тимур Бодров, это ТОП Клаб Чарт. Прямо сейчас на Европе Плюс, глобальный музыкальный телепорт, мы перенесемся на главные мировые фестивали, узнаем, что звучит на самых крутых вечеринках планеты. 575-й выпуск начинает первая новинка, это Invisible от Jay-Z и Криса Лоренцо.

0: музыке ранних нулевых, хотел вернуть в танцевальные треки простую игривую энергию и вокальные партии. На прошлой неделе Jonas Blue стартовал в нашем шоу, сегодня его Girl на 21-й позиции.
1: Далее в ТОП КЛАБ ЧАРТЕ.
0: Ну а скоро резиденция и время новых релизов от лучших российских диджеев, резидентов ТОП КЛАБ ЧАРТА. Мы будем слушать Резон, его Boom.

0: Здесь бьется клубный пульс планеты. Это Топ Клаб Чарт, а это Jax Jones, его Pulling Me Back.
1: 20 место.
2: Walking strong, crip game always suggests. When you're home, you're in love, but the club is the opposite. Yeah.

0: актуальной электронной танцевальной музыки. Тимур Бодров.
1: На Европе Плюс.
2: Как это часто бывает у Матисса Садко, трек «Endless Sunrise» они начали тестировать задолго до официального релиза. Впервые он прозвучал в сете дуэта еще в декабре прошлого года в Джакарте. И да, живая реакция многотысячной толпы помогла ребятам доработать сингл, чтобы он звучал максимально мощно. И вот Матисса Садко «Endless Sunrise» уже 2 недели в нашем рейтинге, сегодня на 18 месте.
0: Топ-клаб чарт.
1: На Европе Плюс.
0: Резиденция.
2: Ну а мы в резиденции. В фокусе сегодня разрывной эксклюзив от нашего резидента Резоун. Мы слушаем. Бум!

0: Отличным драйвом и плотным качающим грувом. Это «Boom» от российского диджея и продюсера «Резон». По-моему, трек более чем достоин попасть как в ваши плейлисты, так и в наш рейтинг.
1: Далее в ТОП КЛАБ ЧАРТЕ.
0: Ну и да, новой музыкой мы радовать вас обязательно продолжим. Скоро перспектива и трек, который уже обречен стать большим хитом этого лета, будем премьерить «My Place» от Джоша Бейкера и Poppy Bascom. Потрясающее пиано, мягкий бас и вокал, под который хочется танцевать до самого утра. Скоро оценим коллабу Джоша Бейкера и Poppy Bascom «My Place». Дождитесь!

0: Треки из лучших сетов мировых диджеев в главном дэнс-чарте страны в эфире «Кайф» от Горилла Зиппо, Александра Попова и «White Out».
1: 17 место.

известно, что многотысячные толпы фанатов буквально хором подпевает на рейвах. Сингл звучит в сетах около 100 мировых диджеев, и в нашем рейтинге Take Your Day сегодня финишировал 15-м. Так, устроим ревизию, и я назову все треки, с которых мы начали обратный отчет. Под номером 25 первая новинка Invisible от Jay-Z и Криса Лоренцо. Да, вероятно, в последний раз прозвучал в недельном отчете топ-клаб-чарта трек Free Your Mind от Проспа и Клуни, они 24-е. Еще одна новинка на 23-м месте – What a Life от Фишера и Флоренс Арман. Увы, просели, теперь 22-е – Энада и Эдди – Like It. Джонас Блуз, работа Girl, финишировал 21-м. 20-ку замыкает Jack Jones – Pulling Me Back. На пятой неделе в шоу 19-ми стали MK и Poppy Bascom Zone. Движение к вершине начали Матисс и Садко, их Endless Sunrise, номер 18. Горилла Зиппо в компании Александра Попова и White Out с треком Кайф на 17-й строчке. 8 недель в шоу, и сегодня 16-й Вайн Конгер In My Mind. Номер 15 Art Battle 642 Take You There. И да, Топ Клаб Чарт это не просто радиошоу, это твой личный плейлист в дороге, в спортзале, на природе. Слушайте нас везде в виде подкаста, подписывайтесь, забирайте этот сумасшедший вайб с собой. Подкаст Топ Клаб Чарт есть на многих платформах и также на нашем сайте europaplus.ru.

0: 25 главных электронных хитов недели.
1: Топ Клаб Чарте на Европе Плюс.
2: Каждую субботу на Европе Плюс идеальный микс для шумных вечеринок. Прямо сейчас хит номер 14 это «Baby» от Проспа и Мёрдо Битс.
1: 14 место.

0: в мире актуальной электронной танцевальной музыки. Тимур Бодров.
1: Как признается Аксвелл, в своей новой работе он сознательно хотел вернуться к истокам времен рассвета шведского прогрессив-хауса. Релиз наполнен той же эйфорической и слегка меланхоличной, но воодушевляющей атмосферой, которая сделала культовыми его треки типа «Feel the Vibe» или «Nobody Else». Аксвелл, Бон с треком «Whatever Turns You On» резво двинулись к вершине. На второй неделе в шоу трек уже на 13 месте.
0: Европа плюс, кей-поп, хиты, которые заряжают.

0: Европа+. Радио номер один в России. Yeah,
1: yeah, 21.00 в Москве.

Экватор пройден, врываемся во второй час топ-клаб-чарта. Впереди все самое интересное, еще 12 клубных бенгеров, потенциальный хит и путешествие на музыкальной машине времени. Меня зовут Тимур Бодров, в эфире Adam 10 и I Never Knew.

Вообще, Медуза, Дженези и Сенти записали эту версию как бутлег для своих выступлений. Но видео с тем, как многотысячная толпа сходит с ума под этот ID, мгновенно разлетелись по соцсетям и дошли до самого Green Velvet. После этого он не просто одобрил ремикс, а перевел его в статус полноценного официального сингла коллабы. За 7 недель La La Land успел добраться до первого места в топ-клаб-чарте. Сегодня Green Velvet, Медуза, Дженези и Сенти финишировали восьмыми. Окей, далее хит номер 7, а это один из самых элегантных и узнаваемых вокальных шедевров в истории хаус-музыки нулевых в новом, плотном, современном хаус-груве.

Синхронизируем ваши динамики с модными вечеринками планеты. Слушаем Groove Jet и If This Ain't Love в ремиксе Not Without Friends. 7

трек от итальянцев «Медуза» в первой десятке топ-клаб-чарта. На этот раз это не ремикс, не кавер, это их полноценная новинка «Silence», записанная при участии нидерландской вокалистки Рани. Как отмечают музкритики, в этом релизе парни успешно нащупали идеальный баланс между андеграундным звучанием и масштабным фестивальным мейнстримом. «Silence» за отчетный период прибавил 4 строчки и сегодня на 6-м месте. Ну а теперь время назад. Вспоминаем шедевр, который навсегда изменил ДНК электронной музыки. Сегодня это вневременной летний хит «Big Love» от Пита Хеллера.

конце 90-х Пит Хеллер из британского Брайтона берет виниловый сэмпл из диско-хита группы Stargard и создает абсолютный монумент хаос-культуры, трек Big Love, трек, в котором зашито ощущение свободы, бесконечных пляжных рассветов и стопроцентного счастья. Да, золото электронной сцены Big Love от Пита Хеллера только что в рубрике «Хит всех времен». Ну а мы из 99-го возвращаемся в 2026-й. Пробежимся по местам с 14 по 6. Мы слушали «Baby» от Prospa и Murda Beats. На 13 месте Axwell и Bone «Whatever Turns You On». Новый пик, 12 строчка у сингла «I Never Knew» от Матена. На 11 позицию опустились «Going Deeper» и «Oxygen». Десятку замыкает Vintage Culture, Valkodra, Hands Up.

Настоящий хамелеон в мире музыки Калвин Харрис за свою карьеру виртуозно прошел путь от инди-диско, агрессивного стадионного EDM, живого расслабленного фанка до жесткого андеграундного техно. В 2026-м шотландец пришел к солнечному пиано-хаусу в треке Satisfy. За 8 недель Калвин Харрис в компании Jay-Z добрался до второго места. Окей, ребята, пару минут терпения, и мы узнаем имя триумфатора 575-го выпуска ТОП Клаб Чарта. Также оценим перспективную новинку My Place.

0: Ретроспектива.
1: Время заглянуть в будущее и оценить потенциальный летний бенгер от диджея из Манчестера. Слушаем эйфорический трек от Джоша Бейкера с потрясающим вокалом Poppy Bascom. В эфире...

По-моему, трек этот вышел в максимально точное время, в разгаре летнего сезона, когда индустрия остро нуждается в новых гимнах для пляжных вечеринок. И вот «My Place» от Джоша Бейкера и Папи Бескамп. Наш потенциальный хит, старт которого в нашем чарте может случиться уже через неделю. Так, есть немного времени, давайте вспомним треки из первой пятерки. Это «My Life is a Disco» от Meisus и Mix Masters. Номер 4. Disco Lines Amazing.

Push It. Тройку замыкают Camel Fat и Georgia Gander, So Good. На восьмой неделе в шоу до второго места добрались Calvin Harris и Jay-Z, Satisfy. А сейчас самый главный момент. Слушаем хит номер один. В третий раз подряд это «Moving to the Sun» от Ужеля, «Alternate» и «ML Angel».

0: Moving to the Sun официально оформил хэт-трик, в третий раз подряд забирает корону лидера, удерживая первую строчку в главном дэнс-чарте страны. Французский продюсер Ужель, яркий Email Angel и легендарная королева хаус-сцены Alternate не оставили конкурентам ни единого шанса и в этот раз.
1: Топ Клаб Чарт
2: на Европе Плюс.
0: И если вам не хватило этого субботнего вайба, вы хотите переслушать сегодняшний микс в машине, в спортзале, на своей вечеринке, залетайте в подкасты на europaplus.ru. Также наше шоу есть на многих подкаст-платформах. Подписывайтесь, оставляйте лайки, делитесь с друзьями и забирайте лучший электронный саунд планеты с собой. В завершение шоу я благодарю нашего саунд-продюсера Ярослава Черноброва. Спасибо всем нашим резидентам. Меня зовут Тимур Бодров. Берегите любовь, не плодите ненависть и слушайте Европа Плюс и Топ Клаб Чарт. Пока.
2: Топ Клаб Чарт.
1: Слушай каждую субботу на Европе Плюс. Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 10 вечера.
0: Саундтрек твоей субботней ночи.
1: 2 часа новой электронной музыки.
0: Deep House, Electro, Bass and Progressive.
1: Лучшие диджеи мира.
3: Hi, Russia. This is David Guetta.

0: Реклама. А вдруг ремонт обернется кошмаром?
1: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
2: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: В Москве 23 часа.
2: Саундтрек твоей субботней ночи.
0: Два часа новой электронной музыки.
2: Deep House, Electro, Bass and Progressive.
0: Лучшие диджеи мира.
3: Hi Russia, this is David Guetta.
4: I am Clapton.
5: Hi Europa Plus,
6: Hardwell here.
7: This is Axel and Ingrosso and you are listening to Residence.
2: Dance Guru, Party Leader.

0: сайте residence.club.
1: Residence. Back in 3 minutes.
2: Реклама. А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Возьмем немного скандинавской хаос-музыки, добавим сюда немного диско, немного фанка, и на выходе получаем летнюю солнечную тему под названием «Magnetic» от норвежской поп-группы «The Bowser». Вот такая новинка, которая буквально только сегодня появилась в нашем плейлисте, так что знакомимся, добавляем в свой плейлист и, конечно же, поддержим голосом на сайте europaplus.ru в разделе «Еврохит ТОП-40». Следующие 15

прогремел на всю планету. Sorry, I'm here for Simon Else и Алекса Уоррена, работа Fever Dream. И все это поставлю уже я, Олег Шишкин. Большой привет каждому и отличной ночи.

7:35 в Москве. Уже воскресенье, 12 июля. В календаре добрались почти до самой середины лета. Остается всего полтора месяца, поэтому, да, не тратим время попусту. Встречаемся с друзьями, делаем пикники, а вечеринки у бассейна. О музыке позаботиться правильно. Европа Плюс. Здесь даже можно не

0: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс.

будет и австрийская музыка из виде клан Карусел. Райт. Это далеко не все. В эти 30 минут музыки будет много, музыки разной, но одинаково классной.

0: Еврохит ТОП-40. Стартовал с 35-й строчки и может оказаться гораздо выше на следующей неделе, но, конечно же, с нашей помощью. Так что, если работа пришлась по вкусу, то обязательно отдай свой голос за хит на нашем сайте europaplus.ru. А результаты узнаем, как обычно, в пятницу. Алекс Манулов придет сюда, все посмотрит, все посчитает и озвучит результаты. И пока ты раздаешь сердечки своим любимчикам в чарте, я расскажу, чего послушаем далее. На подходе проект The Second Voice с треком Let Me Be и обновленную версию хита Wonderful Life от Hurts в исполнении Purple Disco Machine.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе+.

Vibes. Европа плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

отпечатаем еще одни 30 минут музыки, а внутри нас поджидают Мадонна, Мартин Гаррикс, крутейшая новинка «Bizarre». Услышим лидеров нашего Еврохит ТОП 40, Тейм Импала, Дженни, Дракула. И Тедди Свимс в соул-хитом «Mr. Know It All». Это лишь малая часть того, что поджидает нас на Европе Плюс в эти полчаса, так что смело остаемся вместе с нами.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Точное московское 2:00.

0: Новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.

разлетелась по соцсетям. Ну а 3 июля, да, Мадонна выложила свой новый альбом Confessions 2, куда на радость поклонников и включила эту работу. Вот такая короткая история одного хита. Пошагали дальше. Нас уже поджидают Gymglass Heroes, Stupid's Chuck Holt и Temper City с мегахитом Self-Aware.

прямую трансляцию из нашей студии. Ссылка для скачивания есть на europaplus.ru. Заходим, загружаем и пользуемся, когда захочется, в любом месте. А я пока подам еще одну порцию горячих хитов, которые вошли в Федер и Алекс Айона, легендарная тема Lordly и золотой голос группы One Direction Зейн Малик с хитом Die For Me.

Европа плюс. Ага. Ага.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, ну давайте посмотрим, что могу предложить на эти полчаса в плане музыки. Пойдем по списку. Новинка от группы «Градусы». «Ресницы».

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 3:00.